0: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио Югра.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Темпы обновления лифтового оборудования в Югре оценили на федеральном уровне. Медицина округа становится удобнее и быстрее. Югорский спортсмен завоевал очередное золото чемпионата мира по джиу-джитсу. Югра вошла в число субъектов-лидеров по обновлению лифтового оборудования в многоквартирных домах. Об этом сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин по итогам мониторинга региональных программ капитального ремонта за первое полугодие. Его приводит Фонд развития территорий. Согласно рейтингу, Югра заняла пятую строчку, уступив Удмуртской республике. На первом месте Москва, на втором Мурманская область, замкнула тройку лучших — Республика Мордовия. По данным исследования, за 6 месяцев в нашем регионе они заменили 141 лифт. В масштабах всей страны за этот период обновили около 5500 лифтов. Александр Ломакин также отметил, что замена устаревшего оборудования – это прежде всего безопасность и комфорт жителей. Цифровые технологии и грамотная организация делают медицинскую помощь в Югре по-настоящему удобной. Это подтверждает нововведение в Сургутской окружной клинической больнице. Здесь запустили ускоренную систему плановой госпитализации. Пилот стартовал по профилю терапия, и результат уже налицо. Время оформления сократилось с 1.5 часа до 20 минут. Ключевой момент в том, что подготовка пациента теперь начинается задолго до его приезда в клинику. Через телемедицинские консультации лечащий врач отправляет заведующему профильным отделением выписку в электронном виде. Тот заранее изучает документы, решает, нужна ли госпитализация. За сутки до поступления формируется окончательный список больных, и на каждого уже открыта электронная история болезни. Человеку остается только в день оформления получить талон на терминале самообслуживания и подписать согласие на лечение. Так удается избежать повторного ввода данных. Как отмечают в департаменте здравоохранения Югры, на отладку системы ушло около 1.5 года. Специалисты продумали маршруты пациентов, адаптировали электронные процессы и обучили персонал. В Югре формируются отряды БАРС. Их бойцы встают на защиту региона здесь, на родной земле. Главная задача – прикрывать от возможных атак беспилотников важнейшие объекты. Предприятия топливно-энергетического комплекса, заводы, энергообъекты и другую критическую инфраструктуру. Сейчас военнослужащие проходят интенсивные тренировки. Им нужно научиться за мгновение просчитывать траекторию цели, определять высоту, дальность, скорость, учитывать даже легкий порыв ветра. Также на занятия

0: разбирают разные типы беспилотников, учат применять оружие и доводить обращение с техникой до автоматизма. Отмечу, за бойцами «Барса» сохраняется рабочее место и средняя заработная плата, а на время сборов начисляются региональные выплаты. 75 тысяч рублей в месяц для трудоустроенных солдат и 100 тысяч для неработающих. Кандидаты проходят военно-врачебную комиссию и профессиональный отбор. Возрастные рамки дифференцированы. До 52 лет для рядовых сержантов и прапорщиков, до 57 лет для младших офицеров и до 62 лет для старших офицеров. Получить более подробную информацию можно по телефону в Ханты-Мансийске 39 70 70 39 70 50 и на сайте воин86.ру. И последнее. Югорчанин Еремей Шаевский вновь стал чемпионом мира по джиу-джитсу второй год подряд. На этот раз он завоевал золотую награду на мировом первенстве в Абу-Даби. В соревнованиях участвовали спортсмены из 36 стран. Стоит также отметить, что в текущем сезоне Еремей Шаевский стал еще и победителем чемпионата Европы в Белграде и первенства Европы в Ереване. В региональной федерации джиу-джитсу отметили, что успех спортсмена принес многолетний труд и высокое мастерство, а также вклад тренера РС Шаевского. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
6: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Темпы обновления лифтового оборудования в Югре оценили на федеральном уровне. Медицина округа становится удобнее и быстрее. Югорский спортсмен завоевал очередное золото чемпионата мира по джиу-джитсу. Югра вошла в число субъектов-лидеров по обновлению лифтового оборудования в многоквартирных домах. Об этом сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ Российской Федерации Александр Ломакин по итогам мониторинга региональных программ капитального ремонта за первое полугодие. Его приводит Фонд развития территорий. Согласно рейтингу, Югра заняла пятую строчку, уступив Удмуртской республике. На первом месте Москва, на втором Мурманская область, замкнула тройку лучших — Республика Мордовия. По данным исследования, за 6 месяцев в нашем регионе заменили 141 лифт. В масштабах всей страны за этот период обновили около 5500 лифтов. Александр Ломакин также отметил, что замена устаревшего оборудования – это прежде всего безопасность и комфорт жителей. Цифровые технологии и грамотная организация делают медицинскую помощь в Югре по-настоящему удобной. Это подтверждает нововведение в Сургутской окружной клинической больнице. Здесь запустили ускоренную систему плановой госпитализации. Пилот стартовал по профилю терапия, и результат уже налицо. Время оформления сократилось с 1.5 часов до 20 минут. Ключевой момент в том, что подготовка пациента теперь начинается задолго до его приезда в клинику. Через телемедицинские консультации лечащий врач отправляет заведующему профильным отделением выписку в электронном виде. Тот заранее изучает документы, решает, нужна ли госпитализация. За сутки до поступления формируется окончательный список больных, и на каждого уже открыта электронная история болезни. Человеку остается только в день оформления получить талон на терминале самообслуживания и подписать согласие на лечение. Так удается избежать повторного ввода данных. Как отмечают в департаменте здравоохранения Югры, на отладку системы ушло около полугода. Специалисты продумали маршруты пациентов, адаптировали электронные процессы и обучили персонал. В Югре формируются отряды «Барс». Их бойцы встают на защиту региона здесь, на родной земле. Главная задача – прикрывать от возможных атак беспилотников важнейшие объекты – предприятия топливно-энергетического комплекса, заводы, энергообъекты и другую критическую инфраструктуру. Сейчас военнослужащие проходят интенсивные тренировки. Им нужно научиться за мгновение просчитывать траекторию цели, определять высоту, дальность, скорость, учитывать даже легкий порыв ветра. Также на занятиях разбирают разные типы беспилотников, учат применять оружие и доводить обращение с техникой до автоматизма. Отмечу, за бойцами «Барса» сохраняется рабочее место и средняя заработная плата, а на время сборов начисляются региональные выплаты. 75 тысяч рублей в месяц для трудоустроенных солдат и 100 тысяч для неработающих. Кандидаты проходят военно-врачебную комиссию и профессиональный отбор. Возрастные рамки дифференцированы. До 52 лет для рядовых сержантов и прапорщиков, до 57 лет для младших офицеров и до 62 лет для старших офицеров. Получить более подробную информацию можно по телефонам в Ханты-Мансийске 39 70 70 39 70 50 и на сайте воин86.ру. И последнее. Югорчанин Еремей Шаевский вновь стал чемпионом мира по джиу-джитсу второй год подряд. На этот раз он завоевал золотую награду на мировом первенстве в Абу-Даби. В соревнованиях участвовали спортсмены из 36 стран. Стоит также отметить, что в текущем сезоне Еремей Шаевский стал еще и победителем чемпионата Европы в Белграде и первенства Европы в Ереване. В региональной федерации джиу-джитсу отметили, что успех спортсмена принес многолетний труд и высокое мастерство, а также вклад тренера Шаевского. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Березовском районе модернизируют переработку сельхозпродукции. Новоиспеченным югорским родителям упростили процедуру получения свидетельства о рождении ребенка. Активную молодежь округа приглашают на фестиваль уличных культур «Урам» в Казань. Хорошие перемены в Саранпауле Березовского района. Там возводят современный цех по переработке сельхозпродукции, который может заметно укрепить экономику села и расширить поставки югорских деликатесов. Эта масштабная работа проводится по поручению губернатора Югры Руслана Кухорука в рамках регионального проекта развития отраслей и технической модернизации агропромышленного комплекса окружной госпрограммы развития АПК. Подрядчик уже завершил подготовку стройплощадки и приступил к монтажу модульного производства. По задумке предприятия будет выпускать продукцию полного цикла с соблюдением современных санитарных требований. Ввести объект в эксплуатацию планируют в октябре. Отмечу, после запуска цеха Саранпаульская оленеводческая компания рассчитывает увеличить выручку на 15%, создать новые рабочие места и расширить рынки сбыта. Первую партию товаров предприятие намерено пустить в оборот в декабре к своему 95-летию. В дальнейшем здесь также планируют открыть линию по переработке дикоросов, созданию фирменных чаев и развивать гастрономические туризм. Отличные новости для будущих и новоиспеченных родителей в Югре. Им упростили оформление свидетельства о рождении. В роддомах Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута заработали специализированные кабинеты органов записи актов гражданского состояния. Это заметно облегчает жизнь молодым мамам и папам. Больше не нужно после выписки ехать в отдел ЗАГС, чтобы оформить документы о появлении на свет ребенка. Все необходимые процедуры можно пройти на месте быстро, комфортно и без лишнего стресса. Врачи и сотрудники ЗАГСа вместе помогают разобраться с бюрократическими вопросами, сопровождают родителей на каждом этапе, чтобы все прошло максимально гладко. В Югре система общественного наблюдения на выборах становится все более профессиональной. На каждый участок направляется по 3 контролера. Параллельно работают и проверяющие от политических партий и кандидатов. В комплексе с онлайн-трансляцией на специальном портале с светопрозрачными ящиками для бюллетеней это создает усиленный контроль и формирует высокий уровень доверия к выборам. Как отмечает председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев, общественное наблюдение позволяет обеспечить прозрачность всех процедур. Важно и то, кто именно работает в участковых комиссиях. Это не постоянные сотрудники избирательной системы, а люди, которые берут на себя общественно важную нагрузку в свободное от основной работы время. Среди них бюджетники, пенсионеры, представители общественных организаций и политических партий. Такой разносторонний состав позволяет обеспечить контроль за ходом голосования с разных позиций и сделать избирательный процесс по-настоящему открытым. Напомню, для удобства избирателей избирательные участки будут работать 3 дня подряд – 18, 19 и 20 сентября – с 8 утра и до 8 вечера. И последнее. Молодежь Югры ждут на крупнейшем фестивале уличных культур «Урам». Двухдневное событие стартует в Казани 29 августа. На площадке крупнейшего в России экстрим-парка соберутся тысячи гостей. Само событие организуют уже в 8-й раз. Как и ранее, участников объединит спорт, творчество и уличное искусство. И у ребят из Югры есть реальный шанс стать частью этого действа. В программе квалификации и финалы сразу в 7 дисциплинах. BMX, роллер, самокатный спорт, скейтбординг, паркур, воркаут и стритбол. Для тех, кто больше любит узнавать новое, подготовили образовательную часть. Лекции, мастер-классы и дискуссии с федеральными экспертами, лидерами индустрии, профессиональными спортсменами, тренерами сборных, специалистами по креативным индустриям и новым медиа. А еще предусмотрены батлы, диджей-сеты и большой концерт. На площадке развернется маркет локальных брендов, интерактивные зоны и другие площадки. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и успех.

0: Автоустановка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Березовском районе модернизируют переработку сельхозпродукции. Новоиспеченным югорским родителям упростили процедуру получения свидетельства о рождении ребенка. Активную молодежь округа приглашают на фестиваль уличных культур «Урам» в Казань. Хорошие перемены в Саранпауле Березовского района. Там возводят современный цех по переработке сельхозпродукции, который может заметно укрепить экономику села и расширить поставки югорских деликатесов. Эта масштабная работа проводится по поручению губернатора Югры Руслана Кухорука в рамках регионального проекта развития отраслей и технической модернизации агропромышленного комплекса окружной госпрограммы развития АПК. Подрядчик уже завершил подготовку стройплощадки и приступил к монтажу модульного производства. По задумке предприятия будет выпускать продукцию полного цикла с соблюдением современных санитарных требований. Ввести объект в эксплуатацию планируют в октябре. Отмечу, после запуска цеха Саранпаульская оленеводческая компания рассчитывает увеличить выручку на 15%, создать новые рабочие места и расширить рынки сбыта. Первую партию товаров предприятие намерено пустить в оборот в декабре к своему 95-летию. В дальнейшем здесь также планируют открыть линию по переработке дикоросов, созданию фирменных чаев и развивать гастрономические туризм. Отличные новости для будущих и новоиспеченных родителей в Югре. Им упростили оформление свидетельства о рождении. В роддомах Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута заработали специализированные кабинеты органов записи актов гражданского состояния. Это заметно облегчает жизнь молодым мамам и папам. Больше не нужно после выписки ехать в отдел ЗАГС, чтобы оформить документы о появлении на свет ребенка. Все необходимые процедуры можно пройти на месте быстро, комфортно и без лишнего стресса. Врачи и сотрудники ЗАГСа вместе помогают разобраться с бюрократическими вопросами, сопровождают родителей на каждом этапе, чтобы все прошло максимально гладко. В Югре система общественного наблюдения на выборах становится все более профессиональной. На каждый участок направляется по 3 контролера. Параллельно работают и проверяющие от политических партий и кандидатов. В комплексе с онлайн-трансляцией на специальном портале с светопрозрачными ящиками для бюллетеней это создает усиленный контроль и формирует высокий уровень доверия к выборам. Как отмечает председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев, общественное наблюдение позволяет обеспечить прозрачность всех процедур. Важно и то, кто именно работает в участковых комиссиях. Это не постоянные сотрудники избирательной системы, а люди, которые берут на себя общественно важную нагрузку в свободное от основной работы время. Среди них бюджетники, пенсионеры, представители общественных организаций и политических партий. Такой разносторонний состав позволяет обеспечить контроль за ходом голосования с разных позиций и сделать избирательный процесс по-настоящему открытым. Напомню, для удобства избирателей избирательные участки будут работать 3 дня подряд – 18, 19 и 20 сентября с 8 утра и до 8 вечера. И последнее. Молодежь Югры ждут на крупнейшем фестивале уличных культур «Урам». Двухдневное событие стартует в Казани 29 августа. На площадке крупнейшего в России экстрим-парка соберутся тысячи гостей. Само событие организуют уже в 8-й раз. Как и ранее, участников объединит спорт, творчество и уличное искусство. И у ребят из Югры есть реальный шанс стать частью этого действа. В программе квалификации и финалы сразу в 7 дисциплинах. BMX, роллер, самокатный спорт, скейтбординг, паркур, воркаут и стритбол. Для тех, кто больше любит узнавать новое, подготовили образовательную часть, лекции, мастер-классы и дискуссии с федеральными экспертами, лидерами индустрии, профессиональными спортсменами, тренерами сборных, специалистами по креативным индустриям и новым медиа. А еще предусмотрены батлы, диджей-сеты и большой концерт. На площадке развернется маркет локальных брендов, интерактивные зоны и другие площадки. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52. Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось. Сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: сельхозпродукции. Новоиспеченным югорским родителям упростили процедуру получения свидетельства о рождении ребенка. Активную молодежь округа приглашают на фестиваль уличных культур «Урам» в Казань. Хорошие перемены в Саранпауле Березовского района. Там возводят современный цех по переработке сельхозпродукции, который может заметно укрепить экономику села и расширить поставки югорских деликатесов. Эта масштабная работа проводится по поручению губернатора Югры Руслана Кухорука в рамках регионального проекта развития отраслей и технической модернизации агропромышленного комплекса окружной госпрограммы развития АПК. Подрядчик уже завершил подготовку стройплощадки и приступил к монтажу модульного производства. По задумке предприятия будет выпускать продукцию полного цикла с соблюдением современных санитарных требований. Ввести объект в эксплуатацию планируют в октябре. Отмечу, после запуска цеха Саранпаульская оленеводческая компания рассчитывает увеличить выручку на 15%, создать новые рабочие места и расширить рынки сбыта. Первую партию товаров предприятие намерено пустить в оборот в декабре к своему 95-летию. В дальнейшем здесь также планируют открыть линию по переработке дикоросов, созданию фирменных чаев и развивать гастрономические туризм. Отличные новости для будущих и новоиспеченных родителей в Югре. Им упростили оформление свидетельства о рождении. В роддомах Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута заработали специализированные кабинеты органов записи актов гражданского состояния. Это заметно облегчает жизнь молодым мамам и папам. Больше не нужно после выписки ехать в отдел ЗАГС, чтобы оформить документы о появлении на свет ребенка. Все необходимые процедуры можно пройти на месте быстро, комфортно и без лишнего стресса. Врачи и сотрудники ЗАГСа вместе помогают разобраться с бюрократическими вопросами, сопровождают родителей на каждом этапе, чтобы все прошло максимально гладко. В Югре система общественного наблюдения на выборах становится все более профессиональной. На каждый участок направляется по 3 контролера. Параллельно работают и проверяющие от политических партий и кандидатов. В комплексе с онлайн-трансляцией на специальном портале с светопрозрачными ящиками для бюллетеней это создает усиленный контроль и формирует высокий уровень доверия к выборам. Как отмечает председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев, общественное наблюдение позволяет обеспечить прозрачность всех процедур. Важно и то, кто именно работает в участковых комиссиях. Это не постоянные сотрудники избирательной системы, а люди, которые берут на себя общественно важную нагрузку в свободное от основной работы время. Среди них бюджетники, пенсионеры, представители общественных организаций и политических партий. Такой разносторонний состав позволяет обеспечить контроль за ходом голосования с разных позиций и сделать избирательный процесс по-настоящему открытым. Напомню, для удобства избирателей избирательные участки будут работать 3 дня подряд – 18, 19 и 20 сентября с 8 утра и до 8 вечера. И последнее. Молодежь Югры ждут на крупнейшем фестивале уличных культур «Урам». Двухдневное событие стартует в Казани 29 августа. На площадке крупнейшего в России экстрим-парка соберутся тысячи гостей. Само событие организуют уже в 8-й раз. Как и ранее, участников объединит спорт, творчество и уличное искусство. И у ребят из Югры есть реальный шанс стать частью этого действа. В программе квалификации и финалы сразу в 7 дисциплинах. BMX, роллер, самокатный спорт, скейтбординг, паркур, воркаут и стритбол. Для тех, кто больше любит узнавать новое, подготовили образовательную часть. Лекции, мастер-классы и дискуссии с федеральными экспертами, лидерами индустрии, профессиональными спортсменами, тренерами сборных, специалистами по креативным индустриям и новым медиа. А еще предусмотрены батлы, диджей-сеты и большой концерт. На площадке развернется маркет локальных брендов, интерактивные зоны и другие площадки. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорчане ярко отметили День физкультурника. Авиалесоохрана Югры ведет борьбу с двумя пожарами. В Березовском районе модернизируют переработку сельхозпродукции. День физкультурника в Югре отметили по-спортивному ярко. Центральным событием праздника силы, воли и командного духа стал фестиваль ВТБ «Сибирское здоровье» в Ханты-Мансийске. Это соревнование уже 13 лет подряд собирает тех, кто выбирает активный образ жизни. И с каждым годом участников становится все больше, отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук. В этот раз на площадке вышли более 30 команд от предприятий, общественных объединений и организаций автономного округа. Спортсмены показали свои умения в самых разных дисциплинах: в мини-футболе, стритболе, легкой атлетике, шахматах, гиревом спорте, армрестлинге и дартсе. В рамках торжественной части глава региона поприветствовал югорских атлетов, вручил ведомственные награды работникам спортивной сферы и золотые значки ГТО тем, кто успешно сдал нормативы и достиг высоких результатов. В Югре заметное улучшение лесопожарной обстановки. По данным, на 9 утра действуют всего 2 лесных возгорания, охвативших 28 гектаров, 13 из которых не лесная площадь. В тушении задействованы работники авиалесоохраны Югры. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. По данным Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, за прошедшую неделю огнеборцам удалось ликвидировать 73 термоточки на площади почти 9000 гектаров. В ведомстве также призывают жителей при возникновении огня или задымления в лесополосе сразу сообщать об этом по телефонам 8 800 194 00 или по номеру 112. Хорошие перемены в Саранпауле Березовского района. Там возводят современный цех по переработке сельхозпродукции, который может заметно укрепить экономику села и расширить поставки югорских деликатесов. Эта масштабная работа проводится по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука в рамках регионального проекта развития отраслей и технической модернизации агропромышленного комплекса, окружной госпрограммы развития АПК. Подрядчик уже завершил подготовку стройплощадки и приступил к монтажу модульного производства. По задумке предприятие будет выпускать продукцию полного цикла с соблюдением современных санитарных требований. Ввести объект в эксплуатацию планируют в октябре. Отмечу, после запуска цеха Саранпаульская оленеводческая компания рассчитывает увеличить выручку на 15%, создать новые рабочие места и расширить рынки сбыта. Первую партию товаров предприятие намерено пустить в оборот в декабре к своему 95-летию. В дальнейшем здесь также планируют открыть линию по переработке дикоросов, созданию фирменных чаев и развивать гастрономический туризм. И последнее. В Югре система общественного наблюдения на выборах становится все более профессиональной. На каждый участок направляется по 3 контролера. Параллельно работают и проверяющие от политических партий и кандидатов. В комплексе с онлайн-трансляцией на специальном портале и светопрозрачными ящиками для бюллетеней это создает усиленный контроль и формирует высокий уровень доверия к выборам. Как отмечает председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев, общественное наблюдение позволяет обеспечить прозрачность всех процедур. Важно и то, кто именно работает в участковых комиссиях. Это не постоянные сотрудники избирательной системы, а люди, которые берут на себя общественно важную нагрузку в свободное от основной работы время. Среди них бюджетники, пенсионеры, представители общественных организаций и политических партий. Такой разносторонний состав позволяет обеспечить контроль за ходом голосования с разных позиций и сделать избирательный процесс по-настоящему открытым. Напомню, для удобства жителей избирательные участки будут работать 3 дня подряд – 18, 19 и 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
1: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удалите сообщение. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорчане ярко отметили день физкультурника. Авиалесо охраны Югры ведет борьбу с двумя пожарами. Югорский госуниверситет представил свои возможности участникам федеральной программы «Здравствуй, Россия». День физкультурника в Югре отметили по-спортивному ярко. Центральным событием праздника силы, воли и командного духа стал фестиваль ВТБ «Сибирское здоровье» в Ханты-Мансийске. Это соревнование уже 13 лет подряд собирает тех, кто выбирает активный образ жизни. И с каждым годом участников становится все больше, отметил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухаруб. В этот раз на площадке вышли более 30 команд от предприятий, общественных объединений и организаций автономного округа. Спортсмены показали свои умения в самых разных дисциплинах: в мини-футболе, стритболе, легкой атлетике, шахматах, гиревом спорте, армрестлинге и дартсе. В рамках торжественной части глава региона поприветствовал югорских атлетов, вручил ведомственные награды работникам спортивной сферы и золотые значки ГТО тем, кто успешно сдал нормативы и достиг высоких результатов. В Югре заметное улучшение лесопожарной обстановки. По данным, на 9 утра действуют всего 2 лесных возгорания, охвативших 28 гектаров, 13 из которых не лесная площадь. В тушении задействованы работники авиалесоохраны Югры. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. По данным Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, лесоохраны Югры, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. По данным Департамента недропользования и природных ресурсов Югры, за прошедшую неделю огнеборцам удалось

0: воплощающая три мира северных народов – нижний, средний и верхний. Как сообщает стройкомплекс Югры, проект предусматривает не просто ремонт, а полноценное обновление с учетом благоустройства прилегающей территории. Здесь появятся новые тротуары, скамейки, а главное – все сделают доступным для людей с ограничениями по здоровью. Вот планируется к 2027 году. И последнее. Югорский госуниверситет распахнул свои двери для молодых соотечественников из 13 стран. Речь об участниках программы Россотрудничества «Здравствуй, Россия». Это культурно-образовательная поездка для ребят от 14 до 19 лет. В проекте 41 гость из Азербайджана, Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Индии и других государств. ЮГУ стал одной из ключевых точек маршрута. Молодые люди побывали в спорткомплексе вуза, на кафедре ЮНЕСКО и в научно-образовательном центре. А еще познакомились с VR-технологиями, заглянули в конструкторское бюро, посетили лаборатории и попробовали свои силы в исследованиях. Особый интерес вызвало пространство поддержки студенческих семей. Группа кратковременного пребывания детей и комната матери и ребенка. Помещение открыли в 2025 году в рамках нацпроекта «Семья». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийск и Донецк наметили планы сотрудничества. В Мегионе заметно преображается краеведческий музей. Югорский госуниверситет представил свои возможности участникам федеральной программы «Здравствуй, Россия». Югра продолжает укреплять связи с Донбассом. Наш регион с рабочим визитом посетила делегация Донецка. Главная цель – изучить передовые практики в сфере военно-патриотического воспитания, а также обменяться опытом с волонтерами, ветеранами и участниками спецоперации. Ключевым моментом поездки стала встреча губернатора Югры Руслана Кухарука с главой муниципалитета Алексеем Кулемзиным. Стороны обсудили основные направления взаимодействия, а главным инструментом для реализации планов стало подписанное соглашение между Ханты-Мансийском и Донецком. Этот документ откроет возможности для проведения совместных мероприятий, внедрения проверенных муниципальных практик и запуска новых инициатив, в том числе в строительстве, образовании, культуре, спорте и торговле. В Югре молодые люди все чаще выбирают службу в войсках беспилотных систем. Для этого в окружной центр патриотов едут не только югорчане, но и ребята из других регионов. Так, Сергей Рогов из Владивостока специально прибыл в Ханты-Мансийск, чтобы подписать контракт. По его словам, привлекли комфортные условия. Есть подготовка и возможности, которых нет в его родном городе. Другой доброволец – 18-летний Данил Третьяков из Нягани. Он окончил первый курс колледжа по специальности сетевой и системный администратор и решил стать оператором в ПЛА. Парень уверен, что это направление будет востребовано и в будущем, поэтому его важно развивать. Отмечу, служба в войсках беспилотных систем отличается от обычной контрактной. Бойцы получают обязательное обучение, работают исключительно в этих войсках, могут рассчитывать на гарантированное увольнение по окончании срока, меньший риск попадания под огонь противника и высокие дополнительные выплаты, вплоть до 500 000 рублей за уничтожение вражеской техники. Югра остается одним из самых привлекательных регионов для заключения контракта с Минобороны. С учетом всех надбавок, единовременная выплата достигается одним из самых привлекательных регионов для заключения контракта с Минобороны. 4 миллиона

0: в России. Это культурно-образовательная поездка для ребят от 14 до 19 лет. В проекте 41 гость из Азербайджана, Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Индии и других государств. ЕГУ стал одной из ключевых точек маршрута. Молодые люди побывали в спорткомплексе вуза, на кафедре ЮНЕСКО и в научно-образовательном центре. А еще познакомились с VR-технологиями, заглянули в конструкторское бюро, посетили лаборатории и попробовали свои силы в исследованиях. Особый интерес вызвало пространство поддержки студенческих семей. Группа кратковременного пребывания детей и комната матери и ребенка. Помещение открыли в 2025 году в рамках нацпроекта «Семья». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Юга.
1: Реклама. Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
3: Домой!

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Хантамансийский и Донецк наметили планы сотрудничества. В Нижневартовске отечественная легковушка столкнулась с электровелосипедом. В Сургуте появился яркий 100-метровый мурал. Югра продолжает укреплять связи с Донбассом. Наш регион с рабочим визитом посетила делегация Донецка. Главная цель – изучить передовые практики в сфере военно-патриотического воспитания, а также обменяться опытом с волонтерами, ветеранами и участниками спецоперации. Ключевым моментом поездки стала встреча губернатора Югры Руслана Кухарука с главой муниципалитета Алексеем Кулемзиным. Стороны обсудили основные направления взаимодействия, а главным инструментом для реализации планов стало подписанное соглашение между Ханты-Мансийском и Донецком. Этот документ откроет возможности для проведения совместных мероприятий, внедрения проверенных муниципальных практик и запуска новых инициатив, в том числе в строительстве, образовании, культуре, спорте и торговле. Госавтоинспекция Югры вновь подводит итоги аварийности. За эти выходные в округе зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека. Особенно показательный случай произошел в субботу в Нижневартовске. 74-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ, двигаясь по улице Ленина, проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электровелосипедистом под управлением 18-летнего юноша. В результате молодой человек получил травмы. Стоит отметить, что инспекторы в эти дни работали в усиленном режиме, и это принесло свои плоды. Задержаны 24 нетрезвых автомобилиста, еще 94 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 96 за нарушение правил перевозки детей. В Югре молодые люди все чаще выбирают службу в войсках беспилотных систем. Для этого в окружной центр патриотов едут не только югорчане, но и ребята из других регионов. Так, Сергей Рогов из Владивостока специально прибыл в Ханты-Мансийск, чтобы подписать контракт. По его словам, привлекли комфортные условия. Есть подготовка и возможности, которых нет в его родном городе. Другой доброволец – 18-летний Данил Третьяков из Нягани. Он окончил первый курс колледжа по специальности сетевой и системный администратор и решил стать оператором БПЛА. Парень уверен, что это направление будет востребовано и в будущем, поэтому его ВАЗ системный администратор и решил стать оператором БПЛА. Парень уверен, что это направление будет востребовано и в будущем, поэтому его важно развивать.

0: телефону горячей линии 8 800 301 68 88. И последнее. Сургут становится ярче. На перекрестке Маяковского и 30 лет Победы появился 100-метровый мурал, отражающий местный колорит. На фасаде здания городских тепловых сетей расписали 276 квадратных метров площади. Это не просто украшение, а часть большой работы по обновлению визуального облика города. Эскиз придумали сургутские художники, а за нанесение отвечала опытная команда из Новосибирска. За их плечами более 400 подобных проектов по всей стране. Нынешняя работа заняла около полугода. Особое внимание уделили подготовке стены с учетом сурового северного климата. Для создания изображения понадобилось около 50 литров фасадной краски и 120 баллончиков с аэрозолем. По оценке мастеров, этот мурал сохранит первоначальный вид без реставрации не менее 10-15 лет. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: бронежка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
6: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
7: Вау.
6: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Березовский район примет вторую экспедицию Международного волонтерского арктического корпуса. В Нижневартовске отечественная легковушка столкнулась с электровелосипедом. В Сургуте появился яркий 100-метровый мурал. Забота о природе не знает границ. Волонтеры из 9 стран мира обновили эко-маршрут в Югре. Речь о Белоярском районе, где завершилась первая экспедиция Международного волонтерского арктического корпуса. В ней участвовал 21 доброволец не только из России, но также из Узбекистана, Эквадора, Сенегала, Нигерии, Абхазии, Индии, Непала и Камеруна. Активисты реконструировали важные объекты, включая разрушившийся пандус у просветительского центра, прослуживший почти 17 лет. Чтобы не создавать лишних отходов, нашлось применение даже старым материалом. Непригодные доски передали сотрудникам парка как дрова. А еще освободили лес от битого стекла, оставшегося от старых построек, и сделали доброе дело для природы. Изготовили искусственное гнездовье для утки Гоголя. Следующая экспедиция пройдет в Березовском районе. Активисты продолжат благоустраивать природные территории и помогать сохранять историко-культурное наследие Югорской Арктики в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук отметил вклад волонтеров и выразил благодарность за бережное отношение к наследию Югры. А еще подчеркнул, что такие проекты укрепляют межрегиональное и международное сотрудничество, вне зависимости от границ и расстояний. Госавтоинспекция Югры вновь подводит итоги аварийности. За эти выходные в округе зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека. Особенно показательный случай произошел в субботу в Нижневартовске. 74-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ, двигаясь по улице Ленина, проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электровелосипедистом под управлением 18-летнего юноша. В результате молодой человек получил травмы. Стоит отметить, что инспекторы в эти дни работали в усиленном режиме, и это принесло свои плоды. Задержаны 24 нетрезвых автомобилиста, еще 94 привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 96 за нарушение правил перевозки детей. Сургутский район заметно укрепил материально-техническую базу образовательных учреждений. На эти цели было выделено свыше 240 миллионов рублей. К новому учебному году в школах обновили кабинеты физики, биологии, музыки и изобразительного искусства. Теперь у ребят есть цифровые лаборатории, демонстрационные устройства, посуда для экспериментов, музыкальные инструменты, комплекты гипсовых моделей и многое другое. Также закуплены 178 единиц вычислительной техники и 47 интерактивных экранов. Все организации уже укомплектованы учебниками и наглядными пособиями. Предусмотрены и меры безопасности. В зданиях смонтированы системы оповещения и видеонаблюдения. Отдельное внимание уделили созданию доступной среды. Появились лестничные подъемники, системы вызова персонала, специальные санитарные комнаты и другое. И последнее. Сургут становится ярче. На перекрестке Маяковского и 30 лет Победы появились специальные санитарные комнаты и другое. И последнее. Сургут становится ярче. На перекрестке Маяковского и 30 лет Победы появился 100-метровый мурал, отражающий

0: информации «Радио Югра».
1: Реклама.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
5: Wow.
4: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94
4: 20. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.
2: Радио Югра.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Березовский район примет вторую экспедицию Международного волонтерского арктического корпуса. Образовательные организации Сургутского района переоснастили к учебному сезону. В Ханты-Мансийске музей Турума представил необычную экспозицию. Забота о природе не знает границ. Волонтеры из 9 стран мира обновили эко-маршрут в Югре. Речь о Белоярском районе, где завершилась первая экспедиция Международного волонтерского арктического корпуса. В ней участвовал 21 доброволец не только из России, но также из Узбекистана, Эквадора, Сенегала, Нигерии, Абхазии, Индии, Непала и Камеруна. Активисты реконструировали важные объекты, включая разрушившийся пандус у просветительского центра, прослуживший почти 17 лет. Чтобы не создавать лишних отходов, нашлось применение даже старым материалом. Непригодные доски передали сотрудникам парка как дрова. А еще освободили лес от битого стекла, оставшегося от старых построек, и сделали доброе дело для природы. Изготовили искусственное гнездовье для утки Гоголя. Следующая экспедиция пройдет в Березовском районе. Активисты продолжат благоустраивать природные территории и помогать сохранять историко-культурное наследие Югорской Арктики в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В своих соцсетях губернатор округа Руслан Кухарук отметил вклад волонтеров и выразил благодарность за бережное отношение к наследию Югры. А еще подчеркнул, что такие проекты укрепляют межрегиональное и международное сотрудничество, вне зависимости от границ и расстояний. Сургутский район заметно укрепил материально-техническую базу образовательных учреждений. На эти цели было выделено свыше 240 миллионов рублей. К новому учебному году в школах обновили кабинеты физики, биологии, музыки и изобразительного искусства. Теперь у ребят есть цифровые лаборатории, демонстрационные устройства, посуда для экспериментов, музыкальные инструменты, комплекты гипсовых моделей и многое другое. Также закуплены 178 единиц вычислительной техники и 47 интерактивных экранов. Все организации уже укомплектованы учебниками и наглядными пособиями. Предусмотрены и меры безопасности. В зданиях смонтированы системы оповещения и видеонаблюдения. Отдельное внимание уделили созданию доступной среды. Появились лестничные подъемники, системы вызова персонала, специальные санитарные комнаты и другое. Первая библиотека Нижневартовска стала не просто местом для чтения, а настоящим технологическим пространством. Главная звезда обновления – новый сотрудник, робот Маша. Он умеет знакомиться с гостями, поддерживать беседу и даже играть. В дальнейшем электронного помощника планируют привлечь к проведению экскурсий по залам, но главная задача уже определена. Маша будет рекомендовать книги из библиотечного фонда. Имеются здесь и другие новинки. Интерактивный комплекс «Страницы памяти», посвященные истории Великой Отечественной войны. А еще студия звукозаписи, чтобы читатели могли озвучить и сохранить сказки и стихотворения. Комментирует заведующая городской библиотекой номер 1 Тайбат Шарафеева.
2: Мы уже попробовали записать первые произведения нашей писательницы, читательницы нашей библиотеки Евгении Баталовой. Она сама озвучила сказку, которую записала. Сейчас у нас на очереди запись стихотворения нашей читательницы. И в целом хочется делать упор именно на этом. Знаете, рассказывать о том, какие интересные творческие люди живут в нашем городе, для того, чтобы их истории мог услышать абсолютно любой человек.
1: И последнее. Выставку, посвященную свадебным обрядам обских угров, подготовил музей под открытым небом Турума в Ханты-Мансийске. Здесь можно познакомиться с историей создания семьи через музейные коллекции, результаты этнографических экспедиций и многолетних исследований. Среди экспонатов – свадебный посох, платок, полог, сумка невесты, игольница и другие предметы, которые играли важную роль в традиционном обряде. Отмечу, экспозиция будет работать до 15 октября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые.
0: Радио Югра. Реклама.
3: Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые. Вариаторные. Ремни для снегохода.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Радио Югра.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама? Лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра объединяет усилия в развитии бизнеса с другим регионом. Поселковые дороги Нижневартовского района заметно преображаются. Ханты-Мансийский музей Турума представил необычную экспозицию. Важный шаг для улучшения бизнес-среды. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск и ее коллега из Челябинской области Александр Гончаров скрепили подписями соглашение о сотрудничестве. Документ нацелен на совместную защиту прав представителей делового сообщества и улучшение условий для ведения бизнеса в обоих регионах. На рабочей встрече стороны обсудили такие важные вопросы, как административное давление и системные препятствия, сдерживающие бизнес-потоки. Отдельно говорили о сложностях, возникающих при маркировке товаров через систему «Честный знак», а также о мерах государственной поддержки. Почти 2 километра дорог обновят за лето в Нижневартовском районе. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», чтобы сделать передвижение безопаснее и комфортнее. В Излучинске преображается улица Строителей. Здесь уже сняли старый слой покрытия и демонтировали изношенные бордюры. Впереди укладка современного асфальта и устройство ливневой канализации. На улице энергетиков рабочие уже уложили свежее полотно, осталось нанести разметку. После этого объект ждет общественная приемка и ввод в эксплуатацию. Активно ремонтируют и проезжие части в других поселениях – в Ваховске, Вате, Покуре, Ахтиурье и Ларьяке. Там строители заменили плиты, создали новые бордюры и тротуары, заасфальтировали проезды. А в Новоаганске специалисты трудятся сразу на 3 улицах – Цветной, Нефтяников и Мира. Первая библиотека Нижневартовска стала не просто местом для чтения, а настоящим технологическим пространством. Главная звезда обновления – новый сотрудник робот Маша. Он умеет знакомиться с гостями, поддерживать беседу и даже играть. В дальнейшем электронного помощника планируют привлечь к проведению экскурсий по залам, но главная задача уже определена. Маша будет рекомендовать книги из библиотечного фонда. Имеются здесь и другие новинки. Интерактивный комплекс «Страницы памяти», посвященные истории Великой Отечественной войны. А еще студия звукозаписи, чтобы читатели могли озвучить и сохранить все сказки и стихотворения. Комментирует заведующая городской библиотекой номер 1 Тайбат Шарафеева.
2: Мы уже попробовали записать первые произведения нашей писательницы, читательницы нашей библиотеки Евгении Баталовой. Она сама озвучила сказку, которую записала. Сейчас у нас на очереди запись стихотворения нашей читательницы. И в целом хочется делать упор именно на этом. Знаете, рассказывать о том, какие интересные творческие люди живут в нашем городе, для того, чтобы их истории мог услышать абсолютно любой человек.
1: И последнее. Выставку, посвященную свадебным обрядам обских угров, подготовил музей под открытым небом Турума в Ханты-Мансийске. Здесь можно познакомиться с историей создания семьи через музейные коллекции, результаты этнографических экспедиций и многолетних исследований. Среди экспонатов – свадебный посох, платок, полог, сумка невесты, игольница и другие предметы, которые играли важную роль в традиционном обряде. Отмечу, экспозиция будет работать до 15 октября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные. Более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52. Радио.

0: строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. И Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Мне позвонил сотрудник управляющей компании и сказал, что замена домофона – срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала,

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук поздравил победителей 20-х всероссийских соревнований «Школа безопасности». Югра объединяет усилия в развитии бизнеса с другим регионом. Поселковые дороги Нижневартовского района заметно преображаются. В Югре чествовали победители 20-х всероссийских соревнований «Школы безопасности». Всего за звание лучших боролись более 170 ребят из 8 федеральных округов. Они продемонстрировали навыки выживания, проведения спасательных операций и командной работы. Каждая дисциплина была максимально приближена к реальным экстремальным ситуациям. Участники действовали в условиях, где от слаженности и личной собранности каждого зависел общий успех. Ученикам, отлично проявившим себя во всех испытаниях, награды вручил губернатор Югры Руслан Кухарук. Так, в младшей группе 13-14 лет лидировала команда Челябинской области. Среди старших товарищей от 15 до 17 лет лучшими признали коллектив Смоленской области. Глава региона поздравил победителей и выразил уверенность, что для многих из них эти старты станут важным шагом на пути к будущей профессии. Важный шаг для улучшения бизнес-среды. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск и ее коллега из Челябинской области Александр Гончаров скрепили подписями соглашение о сотрудничестве. Документ нацелен на совместную защиту прав представителей делового сообщества и улучшение условий для ведения бизнеса в обоих регионах. На рабочей встрече стороны обсудили такие важные вопросы, как административное давление и системные препятствия, сдерживающие бизнес-потоки. Отдельно говорили о сложностях, возникающих при маркировке товаров через систему «Честный знак», а также о мерах государственной поддержки. Почти 2 километра дорог обновят за лето в Нижневартовском районе. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», чтобы сделать передвижение безопаснее и комфортнее. В Излучинске преображается улица Строителей. Здесь уже сняли старый слой покрытия и демонтировали изношенные бордюры. Впереди укладка современного асфальта и устройство ливневой канализации. На улице энергетиков рабочие уже уложили свежее полотно, осталось нанести разметку. После этого объект ждет общественная приемка и ввод в эксплуатацию. Активно ремонтируют и проезжие части в других поселениях – в Ваховске, Вате, Покуре, Ахтиурье и Ларьяке. Там строители заменили плиты, создали новые бордюры и тротуары, заасфальтировали проезды. А в Новоаганске специалисты трудятся сразу на 3 улицах – Цветной, Нефтяников и Мира. И последнее. В Югре азарт и терпение встретились на берегу реки. 15 рыбаков из Сургута, Ханты-Мансийска, Урая, Нефтеуганска и Стрежевого 2 дня соревновались в терпении и тактике в рамках чемпионата по ловле на донную удочку. Процесс после сигнала старта длится ровно 5 часов, и результат впечатляет. К слову, во время тура рыбу хранили в береговых садках прямо в воде, а после взвешивания выпускали обратно в реку. В итоге, как сообщает Югра Мегаспорт, общий улов участников превысил 540 килограммов. Самым крупным трофеем стал ясь весом 1610 граммов. Это добыча сургутянина Артура Нурулина. Он же занял 3-е место в личном зачете. 2-е досталось Юрию Миронову. А победителем чемпионата стал Иван Богданов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин, Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
4: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
8: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: реклама.
1: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности не выходите на улицу. Не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук поздравил победителей 20-х всероссийских соревнований «Школа безопасности». На югорских трассах с начала года произошло более 600 серьезных автоаварий. Югорские рыбаки добыли и отпустили в реку крупный улов. В Югре чествовали победителей 20-х всероссийских соревнований «Школы безопасности». Всего за звание лучших боролись более 170 ребят из 8 федеральных округов. Они продемонстрировали навыки выживания, проведения спасательных операций и командной работы. Каждая дисциплина была максимально приближена к реальным экстремальным ситуациям. Участники действовали в условиях, где от слаженности и личной собранности каждого зависел общий успех. Ученикам, отлично проявившим себя во всех испытаниях, награды вручил губернатор Югры Руслан Харук. Так, в младшей группе 13-14 лет лидировала команда Челябинской области. Среди старших товарищей от 15 до 17 лет лучшими признали коллектив Смоленской области. Глава региона поздравил победителей и выразил уверенность, что для многих из них эти старты станут важным шагом на пути к будущей профессии. Югра усилила контроль за дорожной безопасностью, продолжая масштабные профилактические рейды. Так, за 7 месяцев госавтоинспекция округа зарегистрировала 625 автоаварий, в которых 82 человека погибли и 846 получили травмы разной степени тяжести. Одно из последних крупных мероприятий, направленных на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, прошло в Ханты-Мансийске. На проверку вышла не только дорожная полиция, но и сотрудники других подразделений МВД. Совместными усилиями инспекторам удалось пресечь 34 административных правонарушения и выявить факт подделки документов. Также автомобилисты зачастую не соблюдали требования к перевозке детей и правила маневрирования, управляли транспортом без водительских прав и игнорировали запрещающий сигнал светофора. В Югре цифровые технологии приходят в самые отдаленные уголки. В рамках проекта «Цифровое стойбище» телекоммуникационные вышки появились на территории еще 10 родовых угодий. Работу выполнили при поддержке компании «Самотлорнефтегаз» с актива нефтяной компании «Роснефть». Благодаря этому качественной связью обеспечены более 3700 человек. Это около 73% коренного населения региона. Теперь им доступен портал госуслуги и другие сервисы, включая новые возможности для продвижения национальных продуктов и этнотуризма. Кроме того, быстрый интернет дал возможность для реализации регионального проекта «Стойбищная школа-сад». И последнее. В Югре азарт и терпение встретились на берегу реки. 15 рыбаков из Сургута, Ханты-Мансийска, Урая, Нефтеуганска и Стрежевого два дня соревновались в терпении и тактике в рамках чемпионата по ловле на донную удочку. Процесс после сигнала старта длится ровно 5 часов, и результат впечатляет. К слову, во время тура рыбу хранили в береговых садках прямо в воде, а после взвешивания выпускали обратно в реку. В итоге, как сообщает Югра-Мегаспорт, общий улов участников превысил 540 килограммов. Самым крупным трофеем стал ясь весом 1610 граммов. Это добыча сургутянина Артура Нурулина. Он же занял 3-е место в личном зачете. 2-е досталось Юрию Миронову. А победителем чемпионата стал Иван Богданов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Реклама. Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин, Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
1: Представляем новинку от «Суши Мастер». Трайфлы.
2: Вау!
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица в удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
3: Лайк.
2: Общение.
3: Лайк.
2: Знания.
3: Лайк.
2: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнования масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.

0: строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении – постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: радио «Югра». Главное, главное окружное радио «Югра». Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югорские учителя могут рассчитывать на новые меры поддержки. Нижневартовск продолжает масштабную проверку соблюдения миграционного законодательства. Югра активно формирует подразделения беспилотных систем. Югра вводит дополнительные меры поддержки учителей. Соответствующие решения приняли на еженедельном заседании окружного правительства под председательством губернатора Руслана Кухарука. Глава региона подчеркнул, что нововведение в русле указа президента Владимира Путина, направленного на укрепление престижа профессии и мотивацию квалифицированных кадров. Одна из мер – первоочередной прием детей-педагогов в дошкольные образовательные организации. Это должно заметно снизить бытовую нагрузку и освободить больше времени для профессиональной работы. Еще одно изменение. Детям учителей в возрасте от 6 до 17 лет будут предоставлять путевки в организации отдыха и оздоровления, в том числе с погружением в этническую среду. Деньги на это выделят из окружной казны. Нижневартовск подводит промежуточные итоги миграционных рейдов полиции с привлечением Росгвардии. Весь июль правоохранители при содействии подразделения ОМОН «Сокол Югра» проверяли у иностранцев паспорта, миграционные карты, патенты на работу, а также сопоставляли заявленную цель въезда зарубежных гостей с их фактической деятельностью. Итогом такой работы стало свыше 180 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 71 постановление о выдворении, 55 из них в принудительном порядке. Кроме того, возбуждено уголовные дела по фактам организации незаконной миграции, а еще неправомерного пересечения госграницы и фиктивной постановки на учет. В Югре молодые люди все чаще выбирают службу в войсках беспилотных систем. Для этого в окружной центр патриотов едут не только югорчане, но и ребята из других регионов. Так, Сергей Рогов из Владивостока специально прибыл в Ханты-Мансийск, чтобы подписать контракт. По его словам, привлекли комфортные условия, есть подготовка и возможности, которых нет в его родном городе. Другой доброволец – 18-летний Даниил Третьяков из Нягани. Он окончил первый курс колледжа по специальности сетевой и системный администратор и решил стать оператором БПЛА. Парень уверен, что это направление будет востребовано и в будущем, поэтому его важно развивать. Отмечу, служба в войсках беспилотных систем отличается от обычной контрактной. Бойцы получают обязательное обучение, работают исключительно в этих войсках, могут рассчитывать на гарантированное увольнение по окончании срока. Меньший риск попадания под огонь противника и высокие дополнительные выплаты, вплоть до 500 000 рублей за уничтожение вражеской техники. Узнать подробнее можно на сайте воин86.ру или по телефону горячей линии 8 800 301 68 88. В Югре цифровые технологии приходят в самые отдаленные уголки. В рамках проекта «Цифровое стойбище» телекоммуникационные вышки появились на территории еще 10 родовых угодий. Работу выполнили при поддержке компании «Самотлорнефтегаз» с актива нефтяной компании «Роснефть». Благодаря этому качественной связи обеспечены более 3700 человек. Это около 73% коренного населения региона. Теперь им доступен портал госуслуги и другие сервисы, включая новые возможности для продвижения национальных продуктов и этнотуризма. Кроме того, быстрый интернет дал возможность для реализации регионального проекта «Стойбищная школа-сад». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин, Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
2: Пора проверить здоровье. В гемотест акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция действует с 3 по 16 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
9: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога – главное сейчас!
10: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove?

0: реклама.
1: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Каждый день. Утром и вечером.
3: В жару и холод.
4: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода. Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
9: Национальные проекты России.
10: 0+.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйся. Сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Главное окружное радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не

0: everywhere.
1: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном.
2: Югра. Там кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются вон, как на джаке. И нас с тобой они качали.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Радио Югра. Главная музыка на окружном.
1: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

меняет цвет, который час из пустоты в пустоту. Никуда не торопясь сползают капли по стеклу. А если ты еще

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.
2: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток. В городе мажет

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио